Отверните баба хэн блилаксов. Кизе аса, аса али. Раги синьо, орек, афачатов. Раз, два, три!